0: Радиус FM. Наше.
1: Сердце на куске.

про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Наша

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опусканию вдвоем, на зло ветрам. В

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Фейтлесс.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the doctor.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогор.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Right there, well, around the world.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко накануне торжественно открыл Гродненскую областную клиническую больницу. По словам белорусского лидера, это медицинский комплекс современный мирового уровня. В то же время он сделан без излишеств, но оптимально для оказания качественной помощи. Эта больница обращена в будущее, подчеркнул политик. Белорусов сегодня ждут грозы и сильные ливни. Из-за таких погодных условий по стране объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Кроме того, местами при грозах ветер будет усиливаться до шквалистого. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, предупредили в Белгидромете. Из-за непогоды видимость на дорогах может быть значительно снижена, из-за чего высока вероятность дорожно-транспортных происшествий. Почти 70% опрошенных американцев выступают за урегулирование конфликта в Иране, показали результаты соцопросов. В то же время 11% жителей США выступают против такого развития событий, а 21% не смогли определиться с ответом. Ранее Дональд Трамп заявлял, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном проходят успешно, и соглашение может быть достигнуто уже в эти выходные. Сборная Беларуси победила в товарищеском матче спортсменов из Сирии. Финальный счет 4-1. Эта игра была третьей в череде спаррингов 2026 года и аналогичной по счету. Под руководством тренерского штаба во главе с Виктором Гончаренко. Пока он демонстрирует 100% результат. 3 поединка, 3 победы. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня преобладание облачной погоды. Во многих районах дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный. При грозах порывистые, местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Партнер прогноза погоды Белбетфест.
9: Эмоции ярче, лето жарче.
10: Встречаемся 13 июня на Белбетфест.
9: Тебя ждут вкусная еда, море развлечений, две сцены с насыщенной программой. И все это в фестивальном формате билетов от 25 рублей.
11: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-2266. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня преобладание облачной погоды. Во многих районах дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный. При грозах порывистые, местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла. В Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Белорусы ни с кем не собираются воевать, только дружба. Об этом президент Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. «Мы не ставим своей целью воевать. Мы хотим быть мирными людьми. Мы хотим мирно жить. Я хочу, чтобы на западе Беларуси, в Гродно, это твердо усвоили. Мы хотим мира. Мы несем народам мир. Никакие мы не агрессоры и не соагрессоры», — отметил глава государства. Беларусь и Кыргызстан договорились о мощном прорыве в торговле. Об этом говорили в Бишкеке, где с официальным визитом находилась наша правительственная делегация. Беларусь будет расширять линейку поставляемой техники в Кыргызстан. Перспективы за развитием промышленной кооперации. Переговоры на правительственном уровне это подтвердили. К 2030 году страны планируют нарастить товарооборот до 500 миллионов долларов. Брюссель, выступая за продолжение конфликта в Украине, намерен подзаработать как можно больше денег. Но народ Румынии не хочет быть соучастником. Об этом заявила депутат Европарламента Диана Шушоаке. Она также акцентировала внимание, что власти Румынии уже давно не отражают настоящих интересов своих граждан. Народ страны испытывает лишь страх. Ни одно правительство, ни один президент давно не были выбраны по доброй воле, заметила она. Дневной сон отнимает жизнь и увеличивает риск смерти. К такому выводу пришли ученые. Как оказалось, чем дольше и чаще человек спит днем, тем выше его риск смерти. Так, каждый дополнительный час дневного сна был связан с увеличением риска на 13%. По масштабу это сопоставимо с эффектом старения. Лишний час сна днем соответствовал примерно одному дополнительному году к реальному возрасту по влиянию на смертность. Далее коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях «Игры», «Хобби», «Кино и парки аттракционов», «Книжные и канцелярские магазины», «Спортивные и цифровые товары». Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, сегодня преобладание облачной погоды. Во многих районах дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный. При грозах порывистые, местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Ребят, вот знаете, с приходом взрослой жизни я очень сильно начал говорить спасибо за вот эти вот праздники, в которые нам дают выходные, в будние дни. Да. Это очень чудесная вещь, вот там, когда 2-3 дня получается такой мини-отпуск, да? Ну, кайф же, все любят,
3: да? Да, да, да, да.
2: Полностью согласен.
3: Если отрабатывать не надо потом.
2: Ну, это ладно уже.
3: Ну, тоже верно.
2: Но есть одно но. У меня за годы работы на радио выработалась привычка. У меня в телефоне ровно с 5:30, с 5, даже уже с 5 утра стоят будильники.
3: 932 штуки.
2: На

0: когда не надо. Я его выключаю, и с прекрасным настроением я досыпаю дальше. Поэтому я люблю, если иногда будильник зазвонит в выходной день.
1: Вот интересно, искусственный интеллект, что может сказать по поводу звуков, которые могут мгновенно испортить настроение?
2: Есть звуки, которые мгновенно портят настроение. Причем не громкие и не страшные. Просто мозг уже знает, сейчас будет неприятно. Например, звук будильника. Неважно, какую мелодию поставил человек. Через неделю она превращается в официальный гимн страданий. Есть еще звук уведомления от банка после активных выходных. Телефон пикнул, и настроение уже проверяет остаток на карте. Отдельный уровень – звук пустой чашки, когда человек автоматически тянется за кофе и понимает, все, праздник закончился. Или звон ложки о пустую тарелку, где 5 минут назад был последний кусок торта. Очень короткий звук, но столько разочарования в одной секунде. Самый взрослый звук – это когда на кассе карта говорит «недостаточно средств». В этот момент человек слышит не терминал, а финансовую критику своей жизни. А еще звук сообщения в рабочем чате вечером в пятницу. Ничего хорошего от этого уведомления не начинается, потому что люди реагируют не на звук, а на последствия. И иногда один маленький дзынь способен испортить настроение быстрее, чем целый понедельник.
0: Недостаточно средств. И вот этот дзынь – это не самый страшный дзынь. Самый страшный дзынь – это когда тебе хватило средств, но ты ничего не покупал. Твоя вторая половинка где-то в магазинах. И приходит дзынь, и вот ровно на последнее, что у тебя было, вот этот дзынь и случился.
3: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM.

0: Будители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Диетологи говорят нам, допустимая норма сливочного масла в день – это 20-25 грамм. Угу. Не больше.
3: Это мало.
2: В сутки.
3: Да? Ну, мало.
4: Маленький кусочек.
3: Да-да-да.
2: Ну, да. По словам диетологам, предпочтение лучше отдавать продукту с определенной жирностью – 82,5%. Такое количество масла можно смело добавлять в кашу или, например, съесть парочкой бутербродов. Ну, не так уж и мало парочек.
4: Я за хлеб с маслом, да?
2: Да, все. Да.
3: Сахарочка сверху.
2: Ну, масло, на самом деле, полезное. Угу. Оно может быть полезной частью рациона, если им не злоупотреблять. Потому что в масле есть витамины А, Д, Е, К2, а также бета-каротин. Кроме того, входящие в состав масла жирные кислоты способны оказывать противовоспалительное действие на нашу пищеварительную систему.
3: Слушайте, я вот только сейчас понял, получается, что в детском лагере и в школе что-то знали уже до этих исследований эндокринологов, вот этих вот врачей-нутрициологов. Вы застали те времена, когда масло выдавалось такими, знаешь, кругляшками?
2: Шайбочками,
3: да. Вот они были, мне кажется, вот ровно этого размера, чтобы было ровно 25 грамм.
2: На язык положи.
3: Да-да, но только если ты гроссмейстер, понимаешь, по намазыванию масла тебе хватало вот этого вот кусочка для того, чтобы сделать себе какой-то нормальный бутер. Приблизительно так же, как и гречки, вот, которые тебе размазывали, так чтобы тарелочка была видна, рисунок.
4: А мне единственное, что понравилось, вот Юля говорит, оно содержит витамины А, Д, Е, К2. Как будто бы масло — это современный рэпер.
3: Очень хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Спрайт и Фанта всего 4,49 за 2 литра.
1: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Завхоз одной из гомельских больниц на протяжении нескольких лет, 10 даже, отправлял подчиненных на стройку и ремонт собственной дачи.
2: Молодец.
3: Молодец какой.
1: Да, при этом, как бы, ну, работа в больнице почти не велась. То есть работники больницы, они там как бы не работали, они все время дачку строили. Угу. Но зарплату они получали стандартные.
4: Может, в больнице просто все хорошо было?
2: Ну, ничего не надо, ничего было, не надо было.
1: Или все были настолько здоровы?
4: Тоже можно.
1: Ну, как бы, вполне возможно. Коррупционную схему вскрыли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
4: У которых нет такой дачи, видимо.
1: Да, видимо, нет. Да. По результатам проверки выяснилось, что, естественно, должностное лицо скрывало отсутствие людей, постоянное отсутствие на рабочих местах. Он просто вот вносил в табель учета времени, ну, естественно, ложные сведения, ну, а что он будет носить? На даче появился забор за это время, согласно всем вот правилам. Естественно, им исправно начислялась государственная заработная плата, хоть какой-то плюс.
4: Ну да, то есть не за бесплатно работали, по сути, выполняли ту же функцию. Смотри, в больнице душно, в больнице пахнет медикаментами, в больнице можно заразиться от тех, кто там лежит, а на дачке
2: свежий,
4: да, природушка. Да. Люди и работали, получается, и оздоравливались. Я посмотрел, кстати, фотки этого дома, завхоза вот этой гомельской больницы. Мне кажется, там нужно провести еще одну проверку. Не столько касательно людей, которые отвлекались от основной работы, а сколько откуда деньги на материалы.
2: Ну, 10 лет, Вась, 10 лет.
4: Так за 10 лет они ж только строили. Они ж не материалы. Они ручками своими эти материалы собирали. А вот откуда это все? Это...
2: Вопросительные знаки имеют.
4: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня преобладание облачной погоды. Во многих районах дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный. При грозах порывистые, местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла. В Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Необычные домики появились в 60 километрах от столицы.
3: Угу. Так.
2: Дома полностью зеркальные. Ой. И при первом взгляде они как бы полностью растворяются в природном пейзаже.
4: Это как вот эти вот зеркала, которые у фокусников, да, которые скрывают,
2: да,
4: там.
2: Да, типа того, да. Проект реализовали белорусы, семейная пара родом из Осиповича. Угу. Что же делает дома невидимками? Ну, естественно, во-первых, лес, а во-вторых, зеркала. То есть зеркала отражают лес.
4: Лес
2: и
4: отражает зеркала.
2: Лес отражает зеркала, все в балансе.
4: Очень хорошо.
2: А идея действительно крайне необычная. Дома каркасные, остекление панорамное, то есть они действительно невидимые и нетипичные, потому что формулы для них строители выводили специально. Все это заняло около года.
4: Очень
2: чтобы
4: хорошо.
2: Вы понимали, так как домики в лесу, то есть вы туда заходите, они очень красивые, такие стильные, прям вот из Pinterest, и вы видите природу, те, кто на природе, не видят вас. Стеклянные, как бы все комнаты, да? Поэтому из душа можно заблюдать за белочками и прочей местной фауной и флорой.
3: Но за тобой никто же не наблюдает.
2: Да, то есть гостя, хозяева дома говорят, вам не нужно опасаться, что вы будете видны. Приватность обеспечена.
4: Конечно, тем более, что ни одна белка еще никому не рассказала о том, что она видела тебя голым. Правильно? Правильно.
2: Да.
4: А во-вторых, надо не забывать, что если ты можешь наблюдать за белкой, то белка, скорее всего, тоже может наблюдать за тобой. А когда за тобой наблюдает белка, это плохо.
2: Да и белка-то бывает разная.
4: Белка бывает разная. Одинаково плохо. Причем существует эта белка на самом деле или не существует, как Дэмбо и суслик. Видишь,
3: ребята,
4: суслика?
3: Ребят, я прошу прощения. Да. А эта белка сейчас с нами в этой
4: студии? Эта белка сейчас, ее видишь только ты. Мы просто на даче поставили большие в пол окна и дверь, такую стеклянную, прозрачную. И я тебе хочу сказать, что если раньше я в гостиную выходил попить воды в трусах, я уже сейчас этого не делаю. Вдруг там белка.
3: Я иду без трусов.
4: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
6: С кредитами на все от банка Добробыт сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Реклама. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the whole...

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Причина увольнения. Не сошлись харассментами.
3: Нормально. Я тогда продолжу. Такая просто вопрос. Ну, действительно было бы удобно. Почему нельзя оставить свое тело где-нибудь в фитнес-центре, пока тебе не позвонят и не скажут, что оно готово? Приходишь, забираешь все, оно худенькое, красивое, подготовленное.
2: Да.
4: Чем занимаешься? Да так, торгую углем, газом, лесом, металлом. О, ты, наверное, олигарх? Нет, продавцом работаю. В магазинчике все для шашлыка.
0: Нормально. Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: The way I like. В Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь готова к цивилизованному диалогу с западными соседями. Об этом президент Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. Белорусский лидер отметил, что фестиваль национальных культур создавался как традиция суверенной Беларуси. Нынешний праздник является юбилейным и посвящен 30-летней истории и традициям форума. Президент обратил внимание, что в самом первом фестивале национальных культур принимали участие представители 11 национальностей, а сейчас их более 40. Второй сезон проекта «Спорт для всех» стартовал в Минске. Бесплатные тренировки по выходным в 6 локациях Минска будут проходить в течение сезона. Участники, которые обязательно должны зарегистрироваться на официальном сайте, смогут попробовать свои силы в 40 спортивных видах. Расписание также прилагается. В Конго фиксируется значительный рост числа погибших от лихорадки Эбола. За последние сутки количество жертв выросло на 18 до 82 человек. Количество подтвержденных случаев заражения Эболой также существенно увеличилось на 71 до 452. Среди новых инфицированных много женщин, отмечает местный Минздрав. Никогда с начала нынешней вспышки в минувшем мае не было столь значительного увеличения числа смертей и новых заболевших Эболой. Пока не ясно, что именно стоит за этим всплеском. Авокадо – это лучший продукт для снижения давления. К такому выводу пришли кардиологи. Как показали исследования, всего две порции этого суперфуда в неделю помогут избежать проблем с сердечно-сосудистыми и ишемическими заболеваниями. Все дело в том, что в авокадо содержится огромное количество растительных стиролов, обладающих полезными свойствами. Например, это вещество снижает уровень холестерина. Кроме того, в мякоти авокадо есть антиоксиданты, витамин Е и другие ценные микро- и макронутриенты, поддерживающие здоровье сосудов. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by и по телефону плюс 375-29-103-64-64. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, сегодня преобладание облачной погоды. Во многих районах дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный. При грозах порывистые, местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла. В Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Партнер прогноза погоды Белбетфест.
7: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Вчера с дочкой катались на дачу, там нужно было помочь, потом возвращались обратно в Минск. Знаешь, я уже машину во дворе припарковал, все, и вот у меня есть ритуал, абсолютно идиотский, я не знаю, зачем я его делаю. Каждый раз, независимо от того, открывал я окна, не открывал я окна, каждый из вот этих вот тумблеров открывания окна, знаешь, дожать. Ну, как будто там маленькая щелка могла во время движения образоваться. И дочка меня спрашивает, зачем ты это делаешь? У тебя же, ну, как бы окна закрыты, ты это знаешь. Я говорю, я не знаю, зачем я это делаю. Но я это делаю каждый раз. И если бы вот она, ну, не обратила как бы на это внимание, это не стало бы такой микрообщественной проблемой нашей семьи.
3: Значит, так надо, Вась.
2: Значит, ну, мне так надо. Да, это ОКР, вроде психиатры говорят. Да. Ну, что-то такое.
3: На самом деле, люди делают огромное количество таких смешных, несуразных вещей, но не признаются просто в этом. Да. Давай послушаем искусственный интеллект на этот счет.
4: Есть вещи, которые делают абсолютно все люди, но признаются в этом так неохотно, будто речь идет о государственной тайне. Например, все репетируют будущий разговор в голове. Причем настолько успешно, что иногда спор выигрывается еще до его начала. Все подходят к окну, когда слышат на улице сирену или какой-то шум. Не потому что надо. Просто внутренний диспетчер требует проверить, что происходит. Есть еще привычка читать состав шампуня или освежителя воздуха в туалете. В обычной жизни эта информация никому не нужна. Но в тот момент человек внезапно становится исследователем. Практически все нажимают кнопку лифта несколько раз, хотя прекрасно знают, что быстрее он не приедет. Но палец такой. А вдруг это турборежим? Отдельный уровень – махнуть рукой человеку, который машет не тебе. После этого приходится доигрывать сцену до

0: «Будители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Все же знают подушку для путешествий, которая надувается.
3: Да,
2: вот это. Да, угу. Да. Мужчина решил пойти дальше. И он набивает вручную эту подушку одеждой, чтобы не платить за провоз багажа. Не, ну, в целом, как бы, да.
3: Схема рабочая.
2: Это же не запрещено. Можно брать подушку для шеи.
3: Не, ну,
2: никто же не проверяет, чем она набита или надута, да?
3: Ну, да.
2: Поэтому он, ну, как бы, и набивает ее предметами одежды. Нижним бельем, там, носками, футболками. Но еще у него есть и дополнительный мини-лайфхак. Он говорит, порой я захожу еще дальше. На некоторые авиарейсы я сажусь, и на мне там 3 костюма, 5 носков. Трое трусов.
4: Нет, ну, в принципе, это не запрещено, правильно? Uh-huh. Ну, то есть, как бы, я, может, мне холодно, я поеду в 3 кофтах, там, я не знаю, и, ну, что-то такое.
3: Ну, да.
4: Это странно.
3: То есть, получается, он на всем этом экономит. Юль, нам нужны такие мужчины?
2: Нет.
3: Не очень?
2: Но нам нужны мужчины, которые готов порвать свою подушку и засунуть туда недостающую женскую одежду, которая не влезла в оба чемодана.
3: Не очень понятно, сколько он обычно берет с собой трусов, что это помогает ему, ну, знаешь, прям сэкономить.
4: Сэкономить, да.
3: Вот эти трусы не пошли в платную вот эту кладь, а они пошли... Ну, можно тогда пойти еще дальше, можно провозить что-то внутри себя. И я сейчас не про то, что обычно провозят внутри себя, я говорю про какие-то вещи.
2: А трусы бикини можно, которые в бане, одноразовые?
3: Можно.
2: Вообще, цена вопроса...
3: Кстати, удобно, халат с отеля, я слышал, тоже помещается.
4: Ребята, они стоят за границей копейки, можно просто купить все. Можно взять одни с собой, а там купить.
2: А дизайн?
3: Отвратительное
2: какой?
3: Слово.
2: Прекрасно.
3: Купить, когда можно вот так.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
6: «Светофор». Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Реклама. Радиус FM.
7: We

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: В Аргентине решили создать самый большой бутерброд в мире, то есть пойти на рекорд. Работники стейкхауса решили взяться за это. Закупились они едой 1,5 тонны говяжьей вырезки, сыр, ветчина, там орегано, другие компоненты. Длина сэндвича должна была составлять 750 метров.
2: Да ладно?
1: Да, это очень много. В 11 часов утра сотрудники стейкхауса установили столы на одной из центральных улиц города, да, приняли за работу. Мероприятие очень широко рекламировалось, поэтому посмотреть на этот рекорд пришло около 30 тысяч граждан. Они должны были потом, после установления рекорда, попробовать этот вкусный сэндвич. Но готовка затянулась, и к 16 часам все еще не было, ну, не завершена она была. В толпе росло недовольство, и в итоге подростки начали перебираться, перелазить через ограждение и хватать куски сэндвича. Затем этим занялось намного больше зрителей. Рекорд сорван.
2: Йо, они просто взяли и съели бутер, который они готовили.
1: Мама, да, но все-таки длина как бы сэндвича, который был зафиксирован, да, 735 метров, но, к сожалению, это не этот сэндвич. Его приготовили в 2011 году.
2: Нет. Знаешь, мне все, что это напомнило? Вот как мама, праздничный стол и нас с батей. Как бы она ни пыталась, но мастера сервировки и художественной выкладки, нарезки и прочего постоянно умудрялись, конечно, тащить со стола. Знаешь, ты берешь... Мы это называли с папой неликвидом. Попки колбасок. Как-то кривенько нарезанный кусочек. Он, ну, нельзя ж на стол.
3: Не, Олег, ни в коем красив. Случае. Это должно быть идеально.
2: А оливочка, если там, да, какая-то отверстие лишнее в оливочке, забираешь, подкладываешь так, чтобы потом казалось, что это целая тарелка. Я видел несколько лайфхаков от доставщиков пиццы, которые умудрялись вырезать кусок пиццы так, чтобы при этом пицца выглядела, ну, как новенькая, а этот кусок съедать. Видимо,
3: вандалы,
2: эти ребята
3: из Аргентины.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, сегодня преобладание облачной погоды. Во многих районах дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный. При грозах порывистые, местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только то. Топовая музыка.
0: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Ну, все знают, что банан, приклеенный скотчем к стене или к картине, это является некой инсталляцией творческой, да, очень популярной и очень дорогой. Так вот, этот банан, приклеенный скотчем к стене музея, украли совершенно недавно.
3: Какой страх.
2: Да, на следующий день музей сообщил о произошедшем в полицию. Исчезнувший банан, естественно, приняли решение заменить новым, так как он является частью произведения, которое называется «Комедиант» Маурицио Каталана. Банан не первый раз становится мишенью посетителей музея. В июле, год назад, его съели на глазах у охранников.
3: Очень хорошо.
2: Музей не стал подавать полицию, а они просто, наверное, посетителя поругали.
3: Сахар, белок, в принципе, полезный.
4: Да, удобно целом, да. Открывать такие музеи, нет?
3: Такого? А знаете, как понять, что это очередной пиар-трюк? Здесь простая логика работает. Смотри, если бы сотрудники музея понимали, что из-за пропажи вот этого самого банана продажи билетов могут упасть, да? Ну, то есть музей начнет нести какие-то убытки. Они бы просто никому, ничего не говоря, не идя в полицию, сходили бы на местный рыночек, по фотографии нашли бы плюс-минус похожий бананчик, приклеивали его на стеночку, и все. День как день, и не больше, да, как пела Татьяна Буланова. Но нет, они этого не сделали. Соответственно, им нужно привлечение внимания к музею, потому что на банан уже никто не ходит.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе-растворимый Жардин Голд. Всего 11,99 за 95 грамм.
1: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Олеся, что такое имба?
7: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
6: А что такое имбово-фруктово?
7: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
8: Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай.
0: Реклама. Окей. Как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
9: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Будители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Есть здесь любители выпить?
3: Нет, тут только профессионалы.
4: Мастера спорта или кандидаты в мастера спорта. Продолжи тогда такая. Муж спрашивает жену. Интересно, а вот откуда ты знаешь о всех тех вещах, которые не советуешь делать нашим дочкам?
5: Интересно. А откуда у тебя баян? Баян мне достался от деда. А дед что, баянист был? Откуда я знаю, кем был тот дед? Один раз в жизни его видел, когда он попросил баян сторожить.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Белоруссии полдень. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь – это единственная страна, где на государственном уровне сохранили здравоохранение. Об этом накануне заявил президент Александр Лукашенко, открывая новую областную клиническую больницу в Гродно. Глава государства отметил, что эта неизменная позиция одно время подвергалась критике. В том числе в 2020 году звучали призывы даже от медиков перейти на страховую медицину. Сегодня, слава богу, все поняли, что такое страховая медицина и что такое наша медицина, за которую государство отвечает, резюмировал политик. Новые специальности появились в колледжах Беларуси. Речь идет о специальностях дизайн анимации и управления продажами. Новшества на базе профессионально-технического образования звучат так: оператор коптильной установки и косметик. Всего же 289 колледжей Беларуси в этом году планируют принять 29 тысяч человек на уровень профтехобразования, а на среднее специальное – около 40 тысяч. Вооруженные силы Ирана нанесли удар по военным базам США на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражи Исламской революции. В ответ на агрессию со стороны США против Сирика и острова Кемш вражеские базы в регионе были подвергнуты ударам с помощью ракет, отмечается в сообщении. Вышел тизер-трейлер 6-го полнометражного фильма франшизы «Ледниковый период». Предстоящий анимационный фильм получил подзаголовок «Точка кипения» и спустя 10 лет расскажет о новых приключениях легендарной компании в непривычных условиях. В коротком ролике показали любимых персонажей, включая Мэнни, Элли, Диего и Сида. Премьера запланирована на 5 февраля 2027 года. И в завершении: услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня преобладание облачной погоды. Во многих районах дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный. При грозах порывистые, местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. В Минске днем плюс 18-20, в Бресте, Гродно и Могилеве 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 24-26, в Гомеле 26-28 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Время уикенда. Проблемы уносятся. Бросай все свои рабочие дедлайны, откладывай уведомления в чатах и давай сделаем погромче. В эфире Радиус ФМ стартует главный музыкальный гид планеты Топ-чарт. В ближайшие 2 часа мы с тобой проведем в режиме 100% отрыва всю неделю. Ты кликал на сайте radiusfm.by, и я, Кирилл Громов, теперь считаю результаты этого голосования. Скажу честно, интриги сегодня больше, чем в финале «Хорошего детектива». Прежде чем мы вскроем свежие карты, давай вспомним тех, кто правил балом ровно 7 дней назад. На 3-м месте у нас на прошлой неделе располагались Бибер Экс и Faithless New Religion. Под номером 2 были Airbooks, Graceland. Ну и первое место досталось Алану Уокеру, Изабелле Мелкман, Broken Strings. Ну а прямо сейчас мы открываем наш парад новинок. На 20-й строчке у нас обосновалась главная рекордсменка по разбиванию мужских сердец. Это Тейлор Свифт со своей драматичной историей The Fate of Ophelia.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
2: Радиус FM.

0: На 19 месте обосновался наш соотечественник Тимошенко со своей клубной работой «You Make Me Feel». Для парня неделя выдалась прохладной. Трек потерял две позиции по сравнению с прошлым выпуском. Пока Тимошенко ищет дорогу обратно на вершину, мы объявляем музыкальную паузу и улетаем за океан. Впереди топ-билборд, и в американских чартах сейчас настоящая аномалия. На 5 месте Элла Лангли «Be Her».
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 в этой рейтинговой таблице сегодня Дрейк «Shabam». Третью строчку забрал Дрейк «Whisper My Name». Под номером 2 Дрейк «Future» Молли Сантана «Run to Atlanta». И первое место также у Дрейка с треком «Yannick». Ну а мы с тобой послушаем американского инди-исполнителя Алекса Уоррена с его эмоциональным синглом «Fever Dream». В самом билборде этот трек сейчас занимает 66-е место.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Конфеты «Золотая лилия» всего 18,99 за килограмм.
1: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Реклама.
4: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
5: Это топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
6: Радиус FM.
7: 18-ю строчку сегодня уверенно удерживает интернациональное трио Виде, Стейс и Эннели со своей меланхоличной работой «Heartback Song». За прошедшие 7 дней эти ребята смогли подняться на 2 позиции вверх. Из самого подвала топ-чарта они потихоньку ползут к свету, доказывая, что грустные песни под прямую бочку — это вечный трек. А мы переключаем скорость и запускаем наш музыкальный сканер. Время фреш-прогноза. Мы оцениваем шансы крутейшей коллаборации. Французские электронщики Offenbach выдали мощный ремейк «Fall to the Floor». Оригинал в свое время рвал хит-парады, а в этой новой обработке трек получил мощнейший танцевальный заряд. Идеальный саундтрек для твоих выходных.
6: Фреш-прогноз.
5: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17 месте сегодня расположились главные кумиры девчонок из 2000-х. Немецкая группа Tokyo Hotel с треком How to Love. По сравнению с прошлой неделей, братья Каулиц потеряли одну позицию. Но мы не расстраиваемся, все может измениться. А вот какие изменения сегодня в нашей перемотке? Мы отматываем счетчик времени на 18 лет назад и переносимся в далекий 2008. Время, когда Кэти Перри еще не была примерной мамой, а зажигала мир своим дерзким супертреком Hot and Cold.
0: Перемотка.

0: ТОП-ЧАРТ
1: Радиус FM.
0: 16 место нашего рейтинга сегодня занимает жесткий электронный проект KDDK Alex Alta с их мощным басовым треком One and Two. И вот он, главный антирекорд недели. Парни совершили сокрушительное падение, потеряв сразу 8 строчек за 7 дней. Ну а мы меняем локацию и смотрим, что сейчас крутится в плейлистах на другом конце земли. Разберем топ Австралии. Там среди кенгуру и серферов на 26 строчке местного чарта сейчас разрывает колонки датский диджей Кейто со своим клубным треком Turn the Light Off.
2: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 3500 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
4: на сайте бутикавто.бай.
5: Диари.

0: за смертиком нет.
1: Смертикомет – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание – нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопас.
2: Реклама. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Это топ-чарт. Радиус FM.
3: 15-я строчка сегодня принадлежит нашему второму официальному дебютанту. Совместная работа немецкой поп-исполнительницы Леони и харизматичного британца Калума Скотта под названием «Stay». Да, для ребят это первая неделя в нашем хит-параде, и они сразу заняли очень приличную позицию. А вот готовы ли к нашим позициям треки из фреш-прогноза, сейчас будем оценивать очень интересную работу от интернациональной команды D&S, Dismind и Natalie Rice. Их сингл называется «Sky High». Слушаем новинку и решаем, достойна ли она попасть в наш основной чарт.
4: Фреш-прогноз.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте у нас закрепился британский клубный альянс. Sony Fodera, D.O.D. и вокалистка Poppy Bascom с треком Think About Us. Ну, на этой неделе удача отвернулась, конечно, от ребят. Они потеряли 4 позиции и с треском вылетели из первой десятки. А на 13-ю строчку сегодня поднимается интернациональная сборная Hunter X со своим золотым синглом Golden.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.
2: 12 место сегодня занимает легендарный дедушка Future House. Это Дон Диабло и его проект Fits and the Tantrums с треком Radio Baby. За неделю этот трек потерял сразу 8 позиций. Из элитной четверки Дон Диабло улетел прямиком на 12-ю строчку. Вот она, суровая реальность нашего голосования на Радиус ФМ. Пока голландский диджей думает над своим падением, мы включаем нашу музыкальную машину времени. Впереди перемотка. Мы переносимся в 2010 год, когда из каждого телефона играл румынский хит Single Lady от диджея Левла и певицы Алисы. Поностальгируем?
1: Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.

0: FM. 11-ю строчку сегодня триумфально забирает еще один абсолютный новичок нашего эфира. Молодой, перспективный американец Эбон со своим свежим синглом «Hollow». И парень только зашел в чарты и остановился буквально в одном шаге от заветной десятки лидеров. Очень мощный дебют. Ну а мы на пару минут берем курс на Лондон, чтобы узнать, какие треки сейчас штурмуют авторитетный британский UK Singles Chart. В их топе сегодня на 5-м месте Tame Impala с треком «Дракула».
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 The Chemical Brothers – «Go». Номер 3 – Майкл Джексон. Вторую строчку сегодня забирает Оливия Родриго – «The Cure». И под номером 1 – Сэм Фендер и Оливия Дин – «Rain Me In». Наше же внимание привлекла сегодня 46-я позиция британского рейтинга. Туда уверенно ворвался шотландский хитмейкер Кельвин Харрис вместе с певицей Джей-Зи и их гипнотическим треком «Satisfy». Не переключайся, ведь впереди нас ждет второй час эфира. Высшая десятка лидеров и имя главного победителя. Будет жарко.
1: Топ UK Single Chart.

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Каждый белорус должен беречь свой край. Об этом накануне заявил президент Александр Лукашенко в ходе открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. Этот край уже не для нас, старшего поколения. Он для детей и внуков. Мы этот цветущий край должны сберечь и приумножить, отметил глава государства. Заместитель председателя КНР Хань Джен прибыл с рабочим визитом в Беларусь. Самолет с вице-председателем КНР на борту совершил посадку в национальном аэропорту Минск. Запланировано участие высокого гостя в открытии белорусско-китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества и церемонии открытия мероприятия на полях международной специализированной выставки «Белагра-2026». В Германии десятки тысяч продавцов бросили прилавки и вышли на общенациональную забастовку. Как отмечают участники митингов, правительство страны не борется с тем, что рост зарплат не поспевает за увеличением цен. Работники требуют от нанимателей поднять выплаты сразу на 7%, что хотя бы позволит покрыть возросшие расходы на жизнь. Искусственный интеллект все активнее участвует в создании новых ИИ-систем. Как говорят эксперты, нейросети в дальнейшем смогут с полного нуля создавать и обучать собственные нейронки. Этот сценарий называют рекурсивным самоулучшением, однако ИИ пока не дошел до такого уровня, а сам сценарий не является неизбежным. Но многие аналитики считают, что он может наступить раньше, чем к этому будут готовы государственные институты, разработчики и общество. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы были новости, о погоде далее.
0: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
7: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Партнер прогноза погоды – BillBetFest.
8: Эмоции ярче, лето жарче.
9: Встречаемся 13 июня на BillBetFest.
8: Тебя ждут вкусная еда, море развлечений, две сцены с насыщенной программой. И все это в фестивальном формате билетов от 25 рублей.
10: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-2266. Живой звук 16+.
7: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
11: Главный музыкальный отчет недели на Радиус FM продолжается, и мы официально открываем второй час. У микрофона Кирилл Громов. Прямо сейчас мы заходим на территорию тяжеловесов. Впереди элитная десятка, где каждый клик решает судьбу артистов. Открывает топ-10 сегодня австрийский дуэт «Клан Карусель» с их меланхоличным дипхаусом «Райт».
12: Ты слушаешь?
7: Ты слушаешь топ-чарт.
12: Топ-чарт.
7: Радиус FM.
12: Радиус FM.
7: Десятое.
12: Десятое.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятую строчку мы зафиксировали, ну а теперь давай заглянем в стриминг и узнаем, что чаще всего крутят на повторе в наших широтах. Рубрика «Чарт Яндекс.Музыки». Там, на 48-м месте, сейчас вовсю наводит суету сибирский проект Beerwool со своим мощным треком «Валькирия». Это невероятный замес этнических мотивов и жесткого современного баса, который рвет все социальные сети. Давай послушаем, как звучит настоящий сибирский кач.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Це топ-чарт Радіус FM.
1: На 9-м месте сегодня расположился интернациональный кооперации Фалок, Зиба, инди-рокеры Portugal The Man с их солнечной работой Dive Into The Ocean. За прошедшие 7 дней этот трек потерял 3 позиции. Слушатели решили немного опустить парней с небес на землю, но в девятке лидеров они держатся уверенно. Ну а у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз, и здесь у нас играет легендарный ветеран электронной сцены Тиесто. Новая работа называется Don't Lose Your Head. Оцениваем громкую новинку и не забываем голосовать за нее на сайте radiusfm.by.
2: Фреш-прогноз.

0: кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: Реклама.
4: Нет радиоприемника?
5: Не оплатил подписку?
6: Хочется чего-то нового?
7: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
8: Алиса, включи Радиус FM.
9: Включаю.
7: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус FM.
10: Восьмую строчку нашего топ-чарта забирает еще один громкий дебютант этой недели. Встречайте британского топ-артиста Зейна Малика со своим сольным синглом «Die for Me». Бывший участник One Direction вернулся с очень сильным материалом. Первая неделя в чарте и сразу восьмое место. Шикарный результат для старта. Ну а сейчас пришло время расчехлить наши музыкальные архивы. В эфире «Перемотка». Наш радар настроен на 2009 год, когда рэпер Флорайда и взрывная Кеша заставляли кружиться всю планету под свой трек «Right Round». Давай вспомним этот безумный энергетический заряд.
7: Перемотка.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На 7-м месте сегодня обосновался стильный проект Альберт Брайт со своим диким треком Wild. Для Альберта неделя выдалась сложной. Трек потерял 2 позиции и покинул первую пятерку. Конкуренты оказались чуть шустрее, но этот фирменный саунд все еще с нами в топ-10. Ну а мы оперативно включаем наш глобальный поисковик и смотрим, каким треком чаще всего подносят свои смартфоны жители планеты Земля. Далее у нас обзор Шазама. В мировом топе сейчас следующие лидеры. На 5-м месте Temper City – Self Award.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 Гулгун и Эзел Бенни. Третье место забирают Юшел и Солта, Джамайка. Под номером 2 Слейтер, Дэнс. И number one в этом списке The Chemical Brothers, Go. Наше внимание привлекла 59-я строчка мирового Шазама. Туда уверенно зашла французская поп-дива Эйя Накамура со своим супервирусным треком Copiness.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт радио.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестую строчку сегодня занимает яркое космическое трио Кунг, Стефил из Лондона и Майнд Энтерпрайзес с их диско-треком Galaxy. Перед вами главный взлет недели среди старичков чарта. Парни рванули вверх сразу на 5 позиций и остановились ровно в шаге от заветной пятерки сильнейших. Вот это я понимаю, космическое ускорение. А мы снова запускаем нашу машину времени, и финальная перемотка ждет нас с тобой. Мы переносимся в 2010-й, когда королева эпатажа Леди Гага выпустила свой монументальный поп-шедевр Bedroom Man. Этот трек принес ей 2 премии Грэмми, а клип стал культовым.
0: Перемотка.

0: торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт.
2: Радиус FM.
3: Мы официально пересекаем финишную черту и заходим в зону лидеров. Нашу первую пятерку открываем топ-5 сегодня проектом Airbook со своим завораживающим треком Graceland. Прошлую пятницу ребята держали в руках серебро, но сегодня потеряли 3 позиции и спустились на 5 место. Ну а на вершине становится по-настоящему жарко, а теперь наш белорусский формат. Слушаем свежий совместный сингл от Lyric и Das под названием «Адреналин». Наши парни выдали настолько качественный, фирменный и стильный R&B саунд, что он легко конкурирует с западными продюсерами.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На четвертом месте сегодня остановился мощный интернациональный союз Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонгс энд Ай. И совместная работа «Ган-Ган-Ган». За прошедшую неделю их трек совершил отличный рывок, поднявшись сразу на 5 позиций вверх по сравнению с прошлым часом. Да, до тройки призеров не хватило совсем чуть-чуть, и перед тем, как мы узнаем имена главных победителей, у нас есть еще один музыкальный подарок от земляков. Встречай минский электронный проект «Parrot of Planets» и гипнотический франкоязычный кавер на культовый трек «Муи Лолита».
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус FM. Вот она, финишная прямая нашего ТОП-ЧАРТа. И почетную бронзовую медаль сегодня забирает Алан Уокер вместе с вокалистками Изабеллой Мелкман и Кэтрин О'Райан со своим атмосферным шедевром Broken Strings. Внимание, сенсациям! Прошлые абсолютные лидеры нашего чарта сегодня потеряли две позиции и лишились золотой короны. Приветствуем экс-чемпионов на третьем месте и прыгаем в этот звук.
2: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
2: Третье.
0: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего топ-чарта сегодня забирает роскошный дуэт Бибер Экса «Faithless» со своим электронным шедевром «New Religion». За прошедшую неделю артисты смогли подняться на одну строчку вверх. Поменявшись местами с Аланом Уокером до абсолютного триумфа, им не хватило вот совсем немного твоего клика. Кто же стал нашим новым королем? Прежде чем я назову имя победителя, давай быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку лидеров. Сегодня ее замыкали клан «Карусель» с треком «Ride».
1: Горячая десятка.
2: Алок, Зиба и Portugal The Man располагали сегодня на 9-м месте с треком Dive Into The Ocean. Под номером 8 Zayn, Die For Me. Альберт Брай сегодня со своим треком Wild на 7-й строчке. Кунг, Стефилес, Лондон, Mind Enterprises с треком Galaxy сегодня под номером 6. На 5-й строчке Airbooks, Graceland. Дэвид Гетта, Тедди Свин с треком «Gone, Gone, Gone» забирают сегодня 4-е место. Замыкая тройку лидеров сегодня Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». Под номером 2 Бибер Экса и «Faithless» «New Religion». И наш новый номер 1 – абсолютный чемпион этой недели и главный триумфатор. Корейские суперзвезды группа BTS со своим новым англоязычным синглом «Swim». Трек только появился, кстати, в эфире и сходу совершил безумный прыжок на самую вершину. Это лучший старт недели. Армия фанатов сегодня празднует победу. Золото официально уходит в BTS. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к концу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by. Голосуй за своих любимчиков и сам формируй топ следующей пятницы. Живи ярко и слушай только качественный саунд. Это был топ-чарт Radius FM. Всем пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь и Россия прорабатывают вопрос увеличения количества авиарейсов. Об этом рассказал посол нашей страны в РФ Юрий Сильверстов. Он отметил, что прямо сейчас между странами ходит 144 рейса еженедельно. Надо нащупать те точки, где есть дополнительная заинтересованность, туда и направить новые полеты, уточнил дипломат. Президент Ганы прибыл в Брест с рабочим визитом. Здесь лидер африканской страны проведет деловые переговоры. Программа предполагает посещение некоторых объектов, в частности, в сфере интереса в деятельность предприятия «Савушкин продукт». Председатель Брестского облсполкома отметил, что в 2024 году он встречался с Джоном Драмани Махамой. Это дало толчок для экспорта продукции в Гану. На Земле прошла магнитная буря уровня G2.3. В настоящий момент такие параметры, как температура, плотность и величина магнитного поля, находятся в норме. Ранее на Солнце произошли три вспышки, уровень которых был приближен к высшему баллу X. Вследствие взрывного процесса плазменные облака направились в направлении планеты. На Фиджи нашли остров, который мог образоваться из древней мусорной кучи. Исследователи считают, что участок площадью около 3000 квадратных метров постепенно сформировался из выброшенных раковин моллюсков, фрагментов керамики и следов человеческой деятельности более 1200 лет назад. Далее коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Партнер прогноза погоды Белбетфест.
3: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь
1: И раньше всех.
0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама.
5: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
6: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Смертикамед. Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Пласт.
1: Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. РИКС завершил обработку бланков ЦЭ по профильным предметам. Выпускники, писавшие экзамен 26 мая, скоро узнают свои результаты. СМС с баллами уже приходят абитуриентам. Ознакомиться с бланками ответов можно будет позже на сайте РИКС поэтапно. В институте напоминают, что СМС приходит только от адресата rix.by. В нем нет ссылок, только предмет, балл и номер бланка. Если сообщение имеет ссылки или другие данные, реагировать на него не стоит. Вероятнее всего, это будут мошенники. В Беларуси на сутки ограничат продажу алкоголя из-за выпускных вечеров. В большинстве городов спиртное не будут продавать 12 июня, а точнее Гомель, Брест и Витебск с 8 утра пятницы до 8 утра субботы. Могилев и Бобруйск весь день с полуночи до полуночи 12 июня. Окончательные списки у местных властей и на национальном правовом портале. США пытаются выйти из переговоров по Украине, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. Госсекретарь штатов Марко Рубио открыто говорит, мол, не видим смысла. Оно и понятно, США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками, отметил политик. Глава компании Huawei поблагодарил США за введенные санкции. Он подчеркнул, что ограничения в отношении его корпорации укрепили полупроводниковую промышленность Китая. По словам Сюй, эти ограничения вынудили как Huawei, так и китайскую промышленность в целом ускорить внутренние разработки на различных технологических уровнях. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Партнер прогноза погоды Белбетфест.
6: Эмоции ярче, лето жарче.
7: Встречаемся 13 июня на Белбетфест.
6: Тебя ждут вкусная еда, море развлечений, две сцены с насыщенной программой. И все это в фестивальном формате билетов от 25 рублей.
8: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-2266. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

звездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя

Лучшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
3: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
4: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
0: Реклама.
5: Нет радиоприемника?
6: Не оплатил подписку?
7: Хочется чего-то нового?
8: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
9: Алиса, включи Радиус FM.
10: Включаю.
8: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: Бэ.
1: Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сегодня суббота, и я, как любитель поесть вне дома, снова ищу интересные варианты. Не только для себя, а еще и для вас, мои дорогие. В этот раз отправляемся на гастрофест. Сейчас расскажу, что это за фест такой.
0: Тут есть.
1: Итак, как вполне можно понять из названия, это гастрономический фестиваль. Вернее, я бы даже сказала, серия фестивалей, которые проходят с разной периодичностью в интересных заведениях нашей страны. Кафе, рестораны, бары, пабы предлагают свои самые лучшие сеты по фиксированной цене. Текущий гастрофест у нас юбилейный, республиканский и проходит по 30 ноября. А назвали его «Лучшие моменты». Стоимость фестивальных предложений в заведениях Минска составляет 52 рубля, а в заведениях остальных городов – 45 рублей. Учитывая, что вес одного сета минимум 1 килограмм, слушайте, ну не так уж и кусается цена. И вообще, сколько той жизни?
2: Так покайфовать хочется и пожрать. И повеселиться, и погулять.
0: Тут есть.
1: А сейчас подробнее о сетах. Интересно, что вдохновлены они лучшими моментами, которые были, ну или точно будут в жизни каждого. Столичные заведения предлагают нам сеты под названиями «Детство», «Вечерний закат», «Вечер у костра», «Первая поездка за границу», «Первое празднование Нового года в кругу семьи», «Закат на берегу моря», «Лето у бабушки», «Студенческая вечеринка» и много-много всего. Так что предлагаю выбрать то воспоминание, которое греет душу именно вам. Ну а мне приглянулся сет «Отдых на курорте». Но вы поняли, что дело тут даже не в содержимом, а в самом названии. Но расскажу все же, что туда входит. Итак, салаты из томатов и огурцов с добавлением сыра сулугуни, аджарский хачапури с начинкой из двух сыров и яйцом, кукуруза на подушке из морепродуктов, шашлык, хинкали с картошкой и грибами с добавлением эстрагона и пахлава. Честно говоря, вайб Геленджика здесь точно присутствует. И весит сия красота 1,5 килограмма. Ну а посмотреть содержимое всех сетов вы можете на сайте гастрофест. И там же забронировать себе местечко. Учтите, бронь обязательно. Просто прийти в заведение и заказать сет не получится.
0: Тут есть.
1: Знакомьтесь подробнее и балуйте себя новинками. Тут есть. Вкусно.
0: Тут есть. Тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Радиус FM.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Наивысший балл на ЦЭ по профильным предметам набрали 630 абитуриентов, сообщает Минобразование. В прошлом году 100 бальников было на 15 меньше. Больше всего максимальных баллов набрали по математике – 190 человек. Средние баллы практически по всем учебным предметам превысили 60 баллов. ГАИ усилила контроль в местах массового отдыха белорусов. Как отметили в ведомстве, летом в выходные дни обычно увеличивается число поездок людей за город. Это, в свою очередь, повышает риск совершения ДТП. В связи с этим ГАИ настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах. Илон Маск и Дональд Трамп снова дружат. Об этом сам рассказал американский лидер. Раньше между бизнесменами был конфликт из-за того, что Трамп отменил льготы для электрокаров, производством которых занимается Маск. Однако теперь Дональд Трамп заверяет, что у него хорошие отношения с миллиардером, а плохой период далеко позади. Легендарный музыкант Пол Маккартни побил свой собственный рекорд. Новый альбом исполнителя возглавил песенный чарт в Великобритании. Это уже 24-й раз, когда экс-солист группы Beatles возглавляет хит-парад. Тем самым Маккартни установил новый рекорд в длительной музыкальной карьере и в истории чартов в Британии. В альбом вошли 14 композиций, которые были записаны в период с 21 по 25 год. И в завершении пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Таковы были новости, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

0: things that I've got.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам. В

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. And we're done.

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: вами акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Задай ритм лету с Вилла Браслов. МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
2: Разбираем отношения с любимыми друзьями, коллегами.

0: скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Отношения Беларуси и Китая являются примером зрелого партнерства. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Александр Турчин. Сегодня он провел встречу с зампредом КНР Хань Дженом, который посещает с официальным визитом Беларусь. Стороны обсудили дальнейшие пути развития двусторонних отношений. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на завтра. Основная причина тому – сильные ливни. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого могут достигать скорости 15-20 метров в секунду. В ГАИ напоминают, что сильные дожди значительно снижают видимость и затрудняют движение транспорта вплоть до его полной остановки, из-за чего может увеличиться количество ДТП. Глава Белого дома Дональд Трамп вывел отношения России и США из тупика. Таким мнением поделился советник президента России Антон Кобяков. «Мы потихоньку диалог наш восстанавливаем», — уточнил дипломат. Курс биткоина продолжает падать. Только с начала этого месяца котировки крипты утратили 17%. Как результат, биткоин опустился до минимума с февраля этого года. Сейчас монета стоит в районе 62 тысяч долларов. Общая капитализация крипторынка находится вблизи годового минимума и составляет 2,2 триллиона долларов. Далее коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Партнер прогноза погоды Белбетфест.
9: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества. Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Faithless.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: и очень скоро. I'm sorry, I'm here for someone else. It's good to see your face. And I really hope. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь и Россия прорабатывают вопрос увеличения количества авиарейсов. Об этом рассказал посол нашей страны в РФ Юрий Сильверстов. Он отметил, что прямо сейчас между странами ходит 144 рейса еженедельно. Надо нащупать те точки, где есть дополнительная заинтересованность, туда и направить новые полеты, уточнил дипломат. В Беларуси на сутки ограничат продажу алкоголя из-за выпускных вечеров. В большинстве городов спиртное не будут продавать 12 июня, а точнее Гомель, Брест и Витебск с 8 утра пятницы до 8 утра субботы. Могилев и Бобруйск весь день с полуночи до полуночи 12 июня. Окончательные списки у местных властей и на национальном правовом портале. США пытаются выйти из переговоров по Украине, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. Госсекретарь штатов Марко Рубио открыто говорит, мол, не видим смысла. Оно и понятно, США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками, отметил политик. Искусственный интеллект все активнее участвует в создании новых ИИ-систем. Как говорят эксперты, нейросети в дальнейшем смогут с полного нуля создавать и обучать собственные нейронки. Этот сценарий называют рекурсивным самоулучшением. Однако ИИ пока не дошел до такого уровня, а сам сценарий не является неизбежным. Но многие аналитики считают, что он может наступить раньше, чем к этому будут готовы государственные институты, разработчики и общество. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
1: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя.

0: Ньюс-ФМ. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус-ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
2: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.
2: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: та Радиус ФМ. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Astro, no.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек. Свежий трек на Радио СФМ. Кунг Стефилс Лондон. Galaxy.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Call the doctor.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
2: Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: болезнь, неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Реклама. Алиса, как слушать музыку без подписки?
2: Все просто. Слушай Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
3: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные. Естественные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: отношения неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: клуба. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено. И в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Ты крутой.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкаст.

0: реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
2: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.
5: Нет радиоприемника?
6: Не оплатил подписку?
7: Хочется чего-то нового?
8: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
9: Алиса, включи Радиус FM.
10: Включаю.
8: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы, ночью местами, днем во многих районах. Ожидаются сильные ливни, ночью утром местами сгустится слабый туман. В Бресте и Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 20-22 выше нуля. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла, в Гомеле ночью плюс 15-17, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, я с

0: Реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: болезни, неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы. Днем во многих районах ожидаются сильные ливни. Утром местами сгустится слабый туман. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы. Днем во многих районах ожидаются сильные ливни. Утром местами сгустится слабый туман. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. «Радиус ФМ»

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы. Днем во многих районах ожидаются сильные ливни. Утром местами сгустится слабый туман. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Plus FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы. Днем во многих районах ожидаются сильные ливни. Утром местами сгустится слабый туман. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.